мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенья.

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули.